мудро сада сонта, чего сонно тревога, чинят на стене горы, тра-ла-ла-ла-ла.